А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой.

0: Андрей очень сильный фридайвер, который ныряет глубоко.
1: Андрей ist ein starker Freitaucher und hat sich ein Ziel gesetzt, das ich für realistisch halte.
0: То есть, если бы он поставил задачу сказать,

А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой.

А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой.

0: А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой.
1: Вау! РТ behaupten, Hände waschen sei...